0: Урсону Саккас.
1: А может, наша любовь — это что-то настоящее, слышишь? В этом мире сумок, тачек и фальш. Мне так жаль, что не сказал тебе раньше. Мне так жаль, что не сказал тебе больше. И что не обнимал тебя чаще. Лед становится тоньше. Значит, я настоящий.

глядя в глаза тебе, так хочется сжать тебя и жадно вдыхать тебя, и не отпускать тебя. В чувствах признаться, закружимся в танце до конечной станции, сняв гири и панцири, в руках гравитации. Мне нужно остаться, мне нужно остаться.

0: 98 MHz. Hit FM. Hit
1: FM. Остальное все фейк, кроме этих огней. Те, что в твоих глазах, невыдуманный свет моих прожитых дней. Ей. Ты как кислород, вдыхаю запасом. Ты как звезда, мне повезло больше, чем НАСА.

Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот Еттеде. Азамат Вакундусхон билан. Тонгни бирге қарши оламиз. FM 98-де.